Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: Il a monté son

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
5: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
10: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
11: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
10: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
14: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
15: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
16: Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Реклама.
1: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
5: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
4: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Вы слушаете радио «Монтон».

слушаете радио «Монте-Карло».

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация. Сбербанк.ПАО. Изучите все условия. Это против семьи. Ипотека на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов-Печерский.
8: Без возрастных ограничений.
9: Ваше время стоит дорого. Hammer Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Hammer Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Россияне стали отдыхать на природе дольше и выбирать более комфортные форматы размещения. Этой осенью средняя продолжительность отдыха увеличилась до 2,6 дня против 2,1 дня годом ранее. Об этом газете «Ру» сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneToTrip. Лидером по спросу этой осенью стал Краснодарский край. Он сместил на второе место прошлогоднего лидера Московскую область. Замыкает тройку Республика Карелия. Далее идут Карачаево-Черкесия и Алтай. Из топ-5 выбыли Ленинградская и Ростовская области, уступив место кавказским и карельским пейзажам. Россия планирует увеличить число авиарейсов на Мальдивы к новогодним праздникам. Их количество может вырасти вдвое, почти до 20 в неделю. Добавятся и новые перевозчики, сообщили газете «Известия» в Министерстве транспорта. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, для островного государства это означает увеличение доходов, но не гарантирует пассажирам снижение цен на билеты. Прямой рейс будет обходиться дороже стыковочного.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу – АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
10: ПАО «ООО Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Что в моде в этом сезоне?
12: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
13: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
14: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
15: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
16: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
17: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
18: Срочно надо брать!
19: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
20: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
24: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы до плюс 20, днем 24 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько морозим. Старую продай. Новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш. Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 8 утра.
1: Новости. Самые главные события в студии Арина Барская. Здравствуйте. Москва и Вашингтон планируют до конца года провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, точной даты встречи пока нет. Предыдущие переговоры дали определенные результаты, которые стороны намерены использовать дальше. При этом по двум ключевым вопросам заметного прогресса пока нет. Речь идет о восстановлении прямого авиасообщения, возвращении российской дипломатической собственности. Часть Ростова останется сегодня без воды почти на сутки. Об отключении в Советском районе сообщила руководитель регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная. Подачу воды прекратят в 9 утра, возобновить ее планируют завтра, также в это время. Причиной являются технические работы на Малиновского, 37Е. Отключение затронут улицы Благородную, Маршевскую, Доватора. В Ростове с завтрашнего дня начнут поэтапно включать отопление в жилых домах и социальных учреждениях. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Сначала тепло получат детские сады, школа, больницы, а затем жилой фонд. На полное подключение всех потребителей к теплоносителю потребуется около 2 недель. Для оперативной работы ресурсоснабжающие организации подготовили 25 ремонтных бригад. Всего к зиме подготовили почти 5000 многоквартирных домов. В этом году на обновление коммуникации направили более 1,5 миллиарда рублей. Специалисты модернизировали магистрали в разных районах города и досрочно ликвидировали 11 устаревших подвальных котельных. В России снизился уровень безработицы среди мужчин. Согласно сведениям Росстата, уровень безработицы российских мужчин составляет около 2%, в то время как среди женщин 2,5%. В августе среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 55%, а уровень безработицы у женщин 2,5%, выше уровня безработицы у мужчин. Приводятся также данные о том, что официальный уровень безработицы в России в августе этого года составил всего 2,2%. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Ростове 16, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно с прояснениями и 24 градуса выше 0. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Радио Монте-Карло.

0: love you.
1: Пробки на радио Монте-Карло.
2: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на Шабалдаева. От 2-й пятилетки до Комсомольской площади простоите около 20 минут, как на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. Задержитесь на Российской улице от Грисенко до Панова, на Особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной. Также Зоологическая стоит от входа в зоопарк до моста через железную дорогу. Загружен сей на проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина и Малиновского к Таганрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
3: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Чтобы все ваши планы осуществить,
5: вам важно здоровье свое сохранить.
4: У вас впереди много новых побед.
5: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
4: Многопрофильная поликлиника «Глобус» в центре репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Федорыча вызывали?
12: Ремонт, установка сантехники. Быстро и качественно. 311-61-11.
11: Федорыч поможет.
12: 311-61-11.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местным жителям. По данным опроса Superjob для РИА Новости, 66% работающих и ищущих работу москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах. В Казани и Петербурге такого мнения придерживаются по 49% опрошенных. Далее идут Тюмень, Екатеринбург, самые низкие оценки – Ульяновска. Лишь 14% жителей видят в своем городе хорошие карьерные возможности. Треть россиян готовы поручить искусственному интеллекту рутинные задачи на работе и дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Чаще всего опрошенные хотят делегировать поиск файлов и данных, напоминания о личных делах и сортировку переписки. Если нейросеть освободят им время, половина потратят его на отдых, треть на близких, а остальные на хобби.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло.
1: Рёмерберг. Главная площадь Франкфурта на Майне, Рёмерберг, была названа в честь расположенной здесь ратуши Рёмер, знаменитого символа города. В отличие от большинства городских ратуш, которые изначально строятся для городской управы, Рёмер до 1405 года был жилым домом. Даже двумя, носившими название «Дом у Золотого Лебедя» и «Дом у Римлянина», что как раз и переводится как «Рёмер». В начале 15 века население Франкфурта достигло почти 10 тысяч человек, так что по средневековым меркам город превратился в настоящий мегаполис. Городской управе понадобилось более просторное помещение, и вместо того, чтобы отстраивать новое здание, власти решили выкупить у владельцев уже существующие дома, объединить их и перестроить для своих целей. После того, как золотой булой Карла IV Франкфурт был узаконен в качестве города проведения выборов императоров Священной Римской империи и германской нации, Рёмер стал местом коронации немецких кайзеров. А на площади Рёмерберг в эти дни устраивались массовые народные гуляния. Праздничные мероприятия проводятся здесь и в наши дни, причем как городского, так и общенационального масштаба. Ведь именно Рёмерберг является главным местом чествования национальной футбольной сборной Германии. Во Франкфурте расположена штаб-квартира немецкого футбольного союза, поэтому в случае успеха на чемпионатах мира или Европы прием для футболистов устраивается в городской ратуше, а на площади собираются толпы болельщиков, чтобы поприветствовать своих кумиров. Не спортивные же праздничные мероприятия, театральные представления, концерты и ярмарки проводятся на площади Рёмерберг круглый год, развлекая местных жителей и гостей города.
0: Улицы мира.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужно зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
20: ОСАГО в Альфа-страховании.
21: Вот настоящий порядок.
22: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
18: Красота-то какая! Лепота!
23: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
24: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
25: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
26: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026. Модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
27: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
28: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
29: Мерлин Монро. I wanna be loved by you.

0: Реклама.
1: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «ОО Банк». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
0: Радио «Монте-Карло».

0: собирайтесь, срочно едем в Мебельград.
1: Торговый центр Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского 23А.
2: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
4: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: вечный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Посла Бельгии в Москве Кве Мишеля Жеребцов вызвали в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями властей страны. Об этом сообщили в российском дипведомстве. МИД потребовал от Бельгии пересмотреть риторику в отношении Москвы. Поводом стали заявления военно-политического руководства королевства об исходящих от России угрозах. В Москве отвергли утверждения о подготовке гибридных и диверсионных действий, а также о возможной прямой военной угрозе Бельгии и другим европейским странам. МИД считает, что заявления бельгийских представителей, представляющих Россию в качестве врага, усиливают противостояние, повышают вероятность его выхода из контроля. В Оксайской области после пожара на проспекте Ленина выявили превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ и сажи в воздухе жилой застройки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Оксайского района. Жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку, по возможности использовать очистители воздуха. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок. При усилении запаха дыма в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать защитные маски, оконные и дверные проемы, закрывать влажной тканью. Жителям с хроническими заболеваниями следует выполнять назначение врача. В историческом парке «Россия. Моя история» 17 октября пройдут Дни Ростова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По ее информации, гости смогут узнать о достижениях города в промышленности и АПК, цифровых технологиях, строительстве, науке и образовании, здравоохранении, туризме, культуре и спорте. Программа мероприятий – уникальные мастер-классы, викторины, интерактивы, флешмобы и театральные постановки. Гости смогут попробовать себя в роли оператора беспилотного летательного аппарата, пилота самолета и спасателя. Также на площадке парка пройдут показ брендов ростовских дизайнеров. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее в списке банковские сервисы, платежи и карты. В топ вошли также путешествия, поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация, карты, спорт, фитнес, красота и уход за собой, а также здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. По данным Центробанка России, курс доллара 83,87 рубля, евро 93,77 рубля. В Ростове переменная облачность плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно с прояснениями, 24 тепла. Это все к этой минуте. Развитие событий ровно через час.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на проспекте Соколова от Гагарина до улицы Станиславского простоит около 20 минут. Задержит проспект Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина, Ворошиловский мост от Любобережной до Большой Садовой. Постоять придется на Малиновского, от Второй Краснодарской до Портовой, до Латера, от ТЗС до моста через Железную дорогу. Ну а перегруженный проспект Михаила Нагибина в сторону площади Гагарина и Красноармейская к ЖД вокзалу. Желаем вам хорошего пути.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. В зарубежных онлайн-кинотеатрах появилась фэнтези-практическая «Магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок. Сиквел фильма 98 года рассказывает о новых приключениях в семействе сестер-ведьм Оуэнс, чьи жизни омрачены проклятием. Любой мужчина, который познакомится с ними, обречен на смерть. Картина вышла на экраны в сентябре. Суммарные сборы в мире составили 103 миллиона долларов. Этого не хватило, чтобы окупить бюджет в 75 миллионов долларов. В фильме также снимались Ли Пейс, Джоу Кинг, Мэйси Уильямс, Дэйн Уист, Стокер Ченнинг и Шола Мари Дуэньо. Режиссерский пост заняла Сюзанна Бир, а Буллок и Кидман спродюсировали ленту. Критики негативно восприняли сиквел 36% на Rotten Tomatoes. В сети стал доступен официальный трейлер новых «Спасателей Малибу». Сериал выходит на Fox и Hulu в январе следующего года. По сюжету Хобби Бьюкинен, сын Митча, стал капитаном спасателей. Однажды в его команду вступает дочь Чарли, о существовании которой он не подозревал. Оригинальное шоу выходило в конце 80-х. Также известен полнометражный фильм с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном. В ребуте снимались Стивен Амелл, Джессика Вилкин, Ноа Бек, Хэсси Харрисон, Шей Митчелл и другие. Шоураннером выступил Мэтт Никс, а пилотный эпизод поставил Мак Джи. Первый сезон насчитывает 12 серий.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло.
1: Калагривский гусь. Каждую весну небо над Костромской областью превращается в оживленный авиационный коридор. Тысячи диких гусей выбирают небольшой город Калагрив как главную остановку в своем путешествии на север. Наблюдать миграцию сюда ежегодно приезжают орнитологи и туристы, а сам город считается единственным местом в стране, где это зрелище можно увидеть так близко. Такое скопление птиц – редкость не только для региона, но и для всей Центральной России. И, конечно, это природное явление не могло не повлиять на местную жизнь. В Калагриве существует музей, посвященный гусям, а еще появился собственный гастрономический бренд – «Калагривский гусь». Здесь начали разводить домашних птиц, опираясь на старинные русские традиции приготовления. Вообще, костромская кухня издавна славилась блюдами из гуся. Его запекали с яблоками и медом, томили в печи, вялили грудку. Современные фермеры продолжили эту линию, превратив продукт в региональную гордость. Сегодня, помимо целой птицы, производят паштеты из гусиной печени, копченые грудки, выдержанный гусиный жир и даже косметику на его основе. Собственно, калагривский гусь как блюдо – это уже гастрономия высокого уровня. Благодаря климату и особенностям выращивания, мясо получается особенно нежным и насыщенным по вкусу. Птицу часто готовят фаршированной. Внутрь кладут лук, курагу, фундук, сушеную клюкву, сливочное масло, белый хлеб, зелень, лимон и специи. Вес готового блюда может достигать 4 килограммов. А подают запеченного гуся традиционно с квашеной капустой или картофельным пюре. Разумеется, калагривский гусь давно вошел в меню ресторанов и гастрономические дегустационные сеты. Но это не еда на скорую руку, а скорее слоу-удовольствие. Блюдо, которое готовят долго и едят неспешно, наслаждаясь вкусом и атмосферой.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
6: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Billboard» и провести на его вершине 2 недели.
7: Рэй Чарльз. Hit the road, Jack.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Казань брал, Астрахань брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
24: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
26: Кроме ленты эконом.
25: Цены на минимум, выгода на максимум.
27: В ленте.
28: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
29: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
30: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
31: Радио «Монте-Карло».
32: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS-75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
12: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS-75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changan.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
13: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
14: 18+.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы до плюс 20, днем 24 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.ком.рф. 214 ФЗ.

0: Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
1: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
3: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.
2: Just a game for two.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости. К событиям в студии Арина Барская. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайт и внешне похожий на официальный ресурс банка и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. В Ростове-на-Дону с сегодняшнего дня и по 28 февраля ввели ограничения движения на улице Малюгина и Стальского, Вересаева. Причиной стали работы на подземных коммуникациях. Об этом сообщили в департаменте транспорта города. На улице Малюгина ограничения затронули участок вдоль дома номер 240 от него до пересечения с проспектом Кировским. На этом отрезке ограничат и движение пешеходов. Работы планируют проводить в течение нескольких месяцев. Водителям-пешеходам следует учитывать данную информацию. В Орловском, Зимовниковском, Дубовском районах объявлено штормовое предупреждение. По информации ведомства, чрезвычайная пожароопасность ожидается до конца суток. МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички, окурки, не выжигать сухую траву и камыш. В случае пожара звоните 101 или 112. Чечня, Краснодарский край, Ингушетия вошли в число регионов России с самой низкой распространенностью курения. Согласно статистике Минздрава, доля курящих в Чечне составила 0,28%. В Краснодарском крае 4,5%, в Ингушетии почти 6%. В число регионов с низкой распространенностью курения вошли и Тува, Дагестан, и Малоненецкий автономный округ. Далее в списке следует Северная Осетия, Мордовия, Чувашия. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Ростове переменная облачность, 19 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно с прояснениями, плюс 24. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Вы слушаете...

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения проезда на Красноармейской улице от Университетского переулка до Ворошиловского проспекта постоите не менее 10 минут, как на Вавилова от Изыскательского переулка до Таганрогской. Также постоять придется на Зоологической от Дальнего переулка до Мадаяна, на Российской от остановки Бесенко до Страны Советов. Перегружены на 8 баллов Красноармейская в сторону ЖД вокзала и Ворошиловский к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Very be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Россияне стали реже путешествовать. По данным аналитиков, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%, а гостиничных на 3%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 тысяч рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Отдых на горнолыжных курортах Сочи этой зимой обойдется 85-95 тысяч рублей на человека. В сумму входит 6 дней проживания, перелет и абонемент на подъемнике. Такую оценку ТАСС дал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В начале января цены будут на 25% выше среднего уровня. При этом ранее бронирование новогодних поездок замедлились. По данным участников рынка, высокая стоимость усиливает интерес туристов к более бюджетным направлениям.

0: Монте-Карло.
1: But I'll find it somewhere, somehow.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы до +20, днем 24 градуса выше нуля. Ветер юго-запад.

0: Свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Федорыча вызывали?
3: Установка замков любой сложности. 311-61-11.
2: Федорыч поможет.
3: 311-61-11.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про хай-тек. Apple представила хаб для управления умным домом – HomeViv. Устройство уже доступно для предзаказа. Продажи стартуют 13 ноября в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Индии, Новой Зеландии и Сингапуре. Оснащен Siri AI на базе Apple Intelligence. Девайс работает с помощью сенсорного экрана или голосовых команд. Устройство позволяет включать освещение дома, регулировать температуру, закрывать окна, просматривать изображения с камер и функции умного дома. Гаджет можно устанавливать на столе или закрепить на стене. У устройства есть 7-дюймовый экран и 4 расцветки – серебристый, темный, серый, золотистый и розовое золото. Сделан из алюминия. Хаб распознает лица, можно сохранить до 6 пользователей и автоматически отличаться между их профилями. Каждый пользователь может быть с помощью HomeViews доступ к своим сообщениям, календарю, напоминаниям и другим сервисам. Будут доступны также общие фотоальбомы и музыка. Небольшие модели искусственного интеллекта могут начать самостоятельно распространяться на умных устройствах уже через несколько месяцев. Об этом сообщает компания Anthropic на своем сайте. Согласно заявлению, их эксперименты показали, что некоторые модели искусственного интеллекта, которые не требуют больших вычислительных мощностей, могут стать самостоятельными. Они смогут устанавливаться на коммерческие устройства по типу умных духовок, телевизионных приставок. По мнению компании, на это может потребоваться всего несколько месяцев. Также в заявлении отметили, что в отличие от вредоносных программ, работающих без использования искусственного интеллекта, модели могут самостоятельно распознавать незнакомые устройства.

эксперимента искусственный интеллект успешно получил запуск на 8 из 9 протестированных типов устройств. Обезвредить такую систему будет довольно сложно, так как нет единой точки, которая сможет остановить распространение.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли в Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Выбрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+.
6: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
7: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
6: Луи Армстронг. «Make the Knife».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
7: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы до плюс 20, днем 24 градуса выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы еще не знакомы. Но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Это выпуск про общество. В петербургском аэропорту Пулково появились весы, которые измеряют вес чемоданов, которых за основу взяли средний вес одного животного – 4 килограмма, сообщает пресс-служба аэропорта. Весы находятся в зоне регистрации Пулково на третьем этаже. На экране весу изображены знаменитые эрмитажные коты, маскот аэропорта Миля и Полета, а также Эдмунд. Петербург называют городом котов из-за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты здания от мышей. В 1943 году после прорыва блокады в Ленинград завезли около 5000 кошек из Ярославля и Сибири, которые спасли уцелевшие продовольственные склады и музей от крыс. Теперь на улицах города установлены памятники пушистым, а в подвалах Эрмитажа официально служат около 50 котов-мышеловов, у которых есть даже свой пресс-секретарь. Рейс, следующий из Рима в австралийский Перт, из-за постельных полов на борту самолета. Насекомых обнаружили 9 октября, тогда самолет следовал из Перта в Рим. После полета пассажиры пожаловались на укусы, им были поставлены антигистаминные препараты, однако их запас вскоре закончился. После инцидента обратный рейс отменили, из-за этого некоторые пассажиры задержались на 2 дня. Им предоставили жилье, а также перебронировали билеты на другие рейсы в течение 48 часов. Это решение позволило инженерам и специалистам по техническому обслуживанию провести тщательную санитарную обработку воздушного судна после того, как была выявлена проблема с небольшим количеством кресел в салоне эконом-класса, заявила авиакомпания. Также они подчеркнули, что салоны всех самолетов регулярно убираются и дезинфицируются. Сейчас Boeing 787, Dreamliner, пострадавший от нашествия клопов, выведен из эксплуатации для проведения фумигации.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дэвид Суше.
2: Дэвид Суше – тот редкий случай, когда актер настолько слился со своей ролью, что для миллионов зрителей стал практически неотделим от нее. Человек, которого называют лучшим исполнителем роли знаменитого частного детектива Эркюля Пуаро, родился в Лондоне в 1946 году в семье врача и театральной актрисы. Отец мечтал, чтобы сыновья пошли в медицину, но Дэвида с детства тянуло к сцене. Он часто бывал за кулисами театра вместе с матерью, а впервые вышел на сцену еще ребенком. Школьные годы вспоминались ему без особой радости, учеба давалась тяжело, спасали спорт и театр. Зато уже в юности стало понятно, что у Суше необычная актерская природа. Из-за невысокого роста и серьезной манеры держаться, он уже в 20 лет убедительно играл людей гораздо старше себя. После театральной академии он быстро прошел путь от небольших сцен до знаменитой королевской шекспировской компании, где сыграл Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Потом были Бродвей, десятки театральных ролей, телевидение и кино. К началу 1980-х Суше уже считался одним из самых сильных британских актеров своего поколения. Но настоящую мировую известность ему принесла роль Эркюля Пуаро. Интересно, что сам Суше сперва воспринял это предложение почти с обидой. Ему, серьезному театральному актеру, роль эксцентричного сыщика казалась сомнительным поворотом карьеры. Однако именно педантичность и глубина подхода сделали его Пуаро легендарным. Суше буквально разобрал героя по деталям. Изучал биографию и привычки Пуаро по книгам Агаты Кристи, работал над бельгийским акцентом, походкой, жестами и даже домашними привычками персонажа. Перед съемками он настолько входил в образ, что продолжал говорить и вести себя как Пуаро даже вне площадки. Сам актер признавался, что его с Пуаро роднят любовь к порядку и вниманию к мелочам. Сериал стартовал в 1989 году и выходил более 20 лет. Когда в 2013-м был снят финальный сезон, где Пуаро умирает, Суше признался, что переживал это почти как потерю близкого человека. При этом он никогда не позволял роли полностью себя поглотить. Суше продолжал играть в театре, сниматься в кино, озвучивать фильмы и читать аудиокниги. А когда спустя годы появилась идея продолжить истории о Пуаро уже без Агаты Кристи, актер наотрез отказался участвовать. Для него этот герой существовал только в мире, созданном самой писательницей.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королёва 1D.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
14: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
15: 18+.
16: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 24 градуса выше 0. Вечером опустится до плюс 20. Завтра в городе пасмурно и 22 градуса тепла днем. Ветер будет восточный до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Федорыча вызывали?
2: Мастер на час. 311-61-11.
8: Федорыч поможет.
2: 311-61-11.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммер Строй Групп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Netflix выпустил дебютный трейлер фэнтези «Нарни. Пленник чародея». Экранизация романа Льюиса выйдет на стриминге 2 апреля следующего года. Фильм сняла Грета Гервиг. Действие сюжета племянника-чародея разворачивается в Лондоне в 50-х годах, в отличие от викторианской Англии в оригинальной книге. Главный герой, юный Поли Пламер и Дикари Клерк, становятся свидетелями зарождения волшебной страны Нарния. Противостоит детям коварная колдунья Джадис. В проекте снимались Дэниел Крейг, Кэрри Маллиган, Эмма Маки, Дэвид Маккеннон, Рис Кэмпбелл и Мэри Стрип, озвучившая Эльба Аслана. Кинотрилогия «Хроники Нарнии» студии Дисней выходила в 2005-2010 годах. «Племянник чародея» также выйдет в кинотеатрах, в том числе в формате IMAX. Зарубежный прокат стартует 12 февраля. HBO анонсировал возвращение комедийного шоу «Девочки». Новый 7-й по счету сезон будет состоять из 5 серий. Главным ролям вернутся Лина Дэнем, Элисон Уильямс, Джеймона Керк, Заша Мэммит и Эндрю Эннелс. Подробности сюжета не уточняются. Съемки пройдут в следующем году. «Девочки» дебютировали на HBO в 2012-м, рассказывали о жизненных перипетиях 4 подруг. Шоу получило культовый статус и завершилось в 2017 году. Ранее HBO схожим образом возобновлял «Секс в большом городе». Сериал «И просто так» насчитывал 3 сезона.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
7: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
8: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
9: 18+. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Когда нужны деньги срочно – воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заявку предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
18: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

слушаете Радио Монте-Карло. Would you dance?

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 24 градусов выше 0. Вечером опустится до плюс 20. Завтра в городе пасмурно и 22 градуса тепла днем. Ветер будет восточный до 7 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.
8: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про искусство. Картину Уинстона Черчилля «Аморалис» 1948 года выставят на аукцион в Лондоне. За работу планируют получить от 300 до 500 тысяч фунтов. На полотне изображен красный цветок «Аморалис Беладонна» в горшке, который стоит на столе на темном фоне. Бывший премьер-министр Великобритании подарил картину своей младшей дочери Мэри Соумс. В 1995-м она передала ее в дар фонду Черчилля. Полученные с продажи средства направят на программу создания пространства для искусств. Торги пройдут 21 октября. Работа отражает значительное влияние на него как художника Уильяма Николсона, особенно в своей сдержанной композиции с милым использованием цвета. Она также демонстрирует уверенность, которую Черчилль развил как художник-натюрморист, отметила представитель аукциона Пиппа Джаком. Уинстон Черчилль увлекся живописью в 40 лет и за жизнь создал около 500 полотен. Самой дорогой его работой стал единственный пейзаж времен Второй мировой войны – башня мечети Кутубия. В 1921 году картину продали на аукционе за 8 с лишним миллионов фунтов. Сейчас это около 1 миллиарда рублей.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦВКФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной карте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карты. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: тобой. И бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 17 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
7: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
8: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнера ПАО «Сбербанк». ОГРН 120-70-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит около 24 градусов выше 0. Вечером опустится до плюс 20. Завтра в городе пасмурно и 22 градуса тепла днем. Ветер будет восточный до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кратмелёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Фёдорыча вызывали?
6: Обивка и утепление любых дверей. 311-61-11.
5: Фёдорыч поможет.
6: 311-61-11.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Отличный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. В интернете появился музей шарлатанства, где собрана целая коллекция сомнительных устройств, которые, по уверениям создателей, должны были сделать жизнь людей чуточку лучше. Автором архива выступил коллекционер Боб Маккой, который в 2002 году передал все свои артефакты научному музею Миннесоты в США. В коллекцию вошли более 250 приборов, а также рассказы о самих шарлатанах, старинные листовки и каталог жутковатых видео. Рентгенаппарат для выбора обуви — один из самых интересных экспонатов музея. По данным экспертов, в 40-х-50-х годах прошлого века устройство закупили владельцы около 10 тысяч обувных магазинов США. По задумке изобретателя, покупатель просто смотрел в окошко на экране и видел кости своей стопы внутри ботинка. Лишь спустя 20 лет их постепенно запретили. Широкая общественность узнала о вреде таких практик. Еще один примечательный экспонат — керамический сосуд с облицовкой из радиоактивной руды. Покупатели держали его дома и наполняли водой, чтобы та впитывала радий, а утром пили жидкость как тонизирующее средство от десятков болезней сразу. По данным сайта, такие процедуры порой приводили к летальному исходу. Команда не просто высмеивает горе изобретателей, но и предлагает читателям всегда быть настороже. Так, меньше века назад люди охотно скупали приборы, которые сейчас кажутся нам подделками от кинозлодеев.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Алфама. Старейший исторический район Лиссабона Алфама расположен на крутом склоне холма между замком Святого Георгия и рекой Тежу. Название его происходит от арабского «Аль-Хама», что можно перевести как «теплый источник». Когда-то Алфама была самым престижным районом города. А в крепости Святого Георгия, возвышающейся над ним до XVI века, находилась королевская резиденция, где Васко да Гама отпраздновал успех своего путешествия в Индию. В средние же века состоятельные жители Лиссабона стали постепенно отсюда переселяться, в основном из-за боязни землетрясений. А в пришедший в упадок Алфаме тогда остались в основном бедняки и рыбаки. По иронии судьбы, во время знаменитого землетрясения 1755 года именно этот район пострадал меньше всего, и в Алфаме сохранилась средневековая хаотичная планировка узеньких, путанных и крутых улиц, периодически переходящих в лестницы. Из-за такой планировки современный транспорт проникнуть сюда не может, что лишь способствует тому, что в Алфаме удается сохранить неповторимую атмосферу старого города. В лабиринте крошечных переулков Алфамы можно найти огромное количество ресторанчиков, где подают национальные блюда португальской кухни, и не меньше баров, где можно не только отведать местные напитки, но и послушать традиционную музыку фаду.
1: Улицы мира. Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: ПАО «ООО-банк.ру». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают небольшой дождь. Восточный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра будет пасмурно и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Федорыча вызывали?
10: Быстрое аварийное вскрытие замков любой сложности. 311-61-11.
9: Федорыч поможет.
10: 311-61-11.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Жизнерадостность часто считают врожденной чертой характера. Ученые из США выяснили, что стиль воспитания часто предопределяет, как наш мозг реагирует на вознаграждение. Команда 15 лет собирала данные о 465 детях и их родителях из США. На старте исследования девочкам и мальчикам было по 3 года, и ученые наблюдали, как их отцы и матери общаются с ними, насколько часто критикуют и хвалят их, проявляет ли жестокость. Позднее, когда юным участникам исполнялось 9, 12, 15 и 18 лет, их приглашали в лабораторию. Там специалисты надевали на них ЭЭГ-шлемы и регистрировали электрическую активность мозга, пока дети участвовали в игре с небольшим денежным призом. По всплеску активности мозга ученые оценивали, насколько активно испытуемые реагировали на позитивные события. Как и предполагалось, подход к воспитанию влиял на жизнерадостность детей и их умение радоваться за собственные успехи. Мозг подростков, чьи родители чаще хвалили их в детстве, лучше откликался на выигрыш. У детей с более жестким воспитанием эта реакция оказывалась более слабой. Авторы считают результаты своего исследования обнадеживающими. По их мнению, поведение гораздо легче поддается коррекции, чем генетическая предрасположенность. Вероятно, работа с будущими молодыми родителями может снизить риск душевных недугов у их потомков. Важно уточнить, что исследование носило наблюдательный характер. Пока что рано говорить о прямой причинно-следственной связи между воспитанием и особой работой мозга.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
14: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают небольшой дождь. Восточный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра будет пасмурно и плюс 22 на термометрах.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на afreshchata.ru и в салонах 16+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. 1 ноября россиянам для поездок в Черногорию понадобятся визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подкорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считает, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До 31 октября

0: Россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России составляет порядка 8 месяцев. Рост цен на них держится ниже уровня инфляции, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет анализ ценообразования 13 востребованных лекарственных препаратов. В перечень вошли в том числе средства от заболевания горла и кашля. Из-за реконструкции на трассе М4 Дон на развязке между Новошахтинском и Шахтами начнет действовать новая схема движения. Об этом сообщает «Автодор». Движение в направлениях Ростова-на-Дону и Москвы вновь открыто по основному ходу трассы. Напомню, на участке шла реконструкция моста, из-за чего движение транспорта на несколько месяцев меняли. В Ростовской области закон о запрете продажи моторного топлива несовершеннолетним, не имеющим права на управление транспортом, приняли во втором чтении. Об этом сообщает областная прокуратура. Предложение в Донской парламент внесло надзорное ведомство. При наличии водительских прав топливо можно будет покупать с 16 лет. Ограничения вступят в силу с 1 марта будущего года. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Об этом сообщили более 30% опрошенных, сообщает газета.ру. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее идут банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Ростове сейчас плюс 23, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы — группа компаний «Темп-Авто», ООО «Автомол».
2: «Темп-Авто» — официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Воя» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темп-Авто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
3: Радио Монте-Карло.
4: Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок Малиновского, Всесоюзная, от Коммунистического проспекта до Портовой. Время проезда около 20 минут. На 15 минут задержитесь на Вавилова от Радиаторного переулка до Таганрогской, на Вятской от улицы Щербакова до 50-летия Россельмаша. Столько же простоите. И Всесоюзная Малиновского от Портовой до 2-й Краснодарской. Дарской также загружены. Время проезда около 10 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Чтобы все ваши планы осуществить,
2: вам важно здоровье свое сохранить.
3: У вас впереди много новых побед.
2: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
3: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
6: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Первым идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Майло Манхейм исполнит главную роль в ремейке романтической комедии «Интуиция». Он придет на смену Джону Кьюсаку, игравшему в оригинальном фильме 2001 года. Впервые о ремейке стало известно в августе этого года. Продюсирует новую версию студии Amazon MGM и Miramax. «Интуиция» рассказывала о двух незнакомцах, Джонатане и Саре, которые влюбляются в друг друга на Рождество, но теряют контакт. Спустя 7 лет судьба снова подкидывает им шанс на воссоединение, однако теперь герои готовятся к помолвке с разными людьми. Несмотря на это, Джонатан и Сара все же решают найти друг друга. Режиссером выступил Майкл Шолтер. Манхейм сейчас снимается в игровом ремейке диснеевской «Рапунцель», который выйдет на экраны 31 марта 2028 года. В интернете появились первые рецензии на сериал «Хрустальное озеро», приквел легендарного слэшера «Пятница 13-е». Российская премьера шоу состоится 16 октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». На данный момент рейтинг «Озера» на сайте Rotten Tomatoes составлял 83%, на портале Metacritic 61 балл из 100. Рецензенты отмечают абсурдность сериала, обилие сюжетных поворотов и кровавых сцен, а также актерскую работу Линды Карделини. «Озеро» успели назвать достойным дополнением к франшизе, способным обрадовать фанатов. «Хрустальное озеро» расскажет о возникновении маньяка Джейсона Вурхиса и его матери Памелы. Когда ребенок женщины погибает во время летних каникул в лагере «Хрустальное озеро», героиня начинает жестоко мстить виновникам случившегося. Над сериалом работали Брэд Калеб Кейн и студия А24. В США «Озеро» выпустит стрим-сервис Peacock. Первый сезон насчитывает 8 серий.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Утреннее меню.
1: Карельские калитки.
2: В северной кухне простота почти всегда оказывается обманчивой. За скромным внешним видом нередко скрывается многовековая традиция. Карельские калитки – как раз такой пример. Эти небольшие открытые пирожки давно стали гастрономическим символом Карелии и всего русского севера. Название у блюда тоже древнее и не до конца однозначное. По одной версии, оно происходит от финского слова «каллито» – «намазанный». Вполне логично. Начинку действительно распределяют по тесту тонким слоем. По другой, корень связан со словом «клита». Так на Руси называли кошелек на шнурке, а защипанные края пирожка действительно напоминают стянутый мешочек. Основу калиток составляет ржаное тесто. Выбор зерна продиктован климатом. В Карелии лето короткое и прохладное, зима длинная и снежная, а влажность высокая. Поэтому пшеница растет хуже, а рожь чувствует себя уверенно. Тесто обычно замешивают на простокваше или другом кисломолочном продукте. Так оно получается пластичным и мягким. Классическая начинка – молочная ячневая каша, хотя со временем появились и другие варианты – картофель, творог, рыба, ягоды. Начинку намазывают на раскатанную лепешку, после чего края аккуратно защипывают, оставляя середину открытой. В этом одно из главных отличий калиток от похожих удмуртских перепечий. У перепечий сначала формируют коробочку из теста и выпекают ее, а уже затем добавляют начинку и отправляют в печь повторно. Историки предполагают, что калитки появились примерно в 14-15 веках. Постепенно они распространились по северным регионам и в разных местностях сформировались свои формы и начинки. У вепсов калитки чаще круглые, у карелов в форме лодочки. Занежские варианты могут быть овальными. В Архангельской области популярна картофельная начинка, а у тихвинских карелов – творожная. При всей вариативности рецепт остается удивительно устойчивым. За несколько столетий технология почти не изменилась. Калитки по-прежнему остаются не просто пирожком, а полноценным сытным блюдом, в котором северная природа, хозяйская практичность и кулинарная традиция составляют простой, но очень узнаваемый вкус.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 1010 336.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
17: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
21: ПАО «Сбербанк». Подробно об организаторе премии, сроках, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте,
6: кроме ленты эконом,
5: цены на минимум, выгода на максимум.
7: В ленте.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо подмывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Monte Carlo.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают небольшой дождь. Восточный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра будет пасмурно и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на sberbank.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Биг Авто. Сервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваше время стоит дорого. Хаммер Строй Групп берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. Хаммерстройгрупп. Ваше пространство – наш стандарт качества.
6: Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
7: Федорыча вызывали?
8: Ремонт металлопластиковых окон и дверей. 311-61-11.
7: Федорыч поможет.
8: 311-61-11.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Минцифры попросила операторов связи отложить ограничения на немаркированные звонки банков до начала ноября. Об этом сообщили в ведомстве. Закон о маркировке звонков от компании ИП вступил в силу больше года назад, с 1 сентября 2025 года. Подавляющее большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи. Оставшаяся часть банков, в том числе системно значимых, находится на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Ранее операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября этого года до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По словам министра, некоторые специальности с историей в 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируют совместно с Минпросвещения. Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Конкретные специальности, которых коснутся изменения, он не перечислил. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили реконструкцию трассы М4 «Дон». На самом загруженном участке федеральной автодороги появится 6 полос движения. Масштабные строительные работы развернулись на отрезке протяженностью более 90 километров от Каменско-Шахтинского до Октябрьского района. Сейчас общая готовность объекта достигла 60%. Полностью ввести магистраль в эксплуатацию планируется в середине следующего года. Возгорание на территории складов по производству пластиковых изделий АО «Аксай Кардан Деталь» полностью ликвидировано. Об этом сообщили в администрации Аксайского района Ростовской области. Напомню, пожар был локализован вчера в 20 часов 26 минут на площади 9000 квадратных метров. Лишь к утру удалось ликвидировать открытое горение. К тушению привлекался 121 человек и

0: 45 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Дорожный знак для стоянки машин многодетных семей появится в России до конца года. Над поправками в правила дорожного движения работает Министерство транспорта. Ведомство летом презентовало макет нового знака парковки. Региональным властям напомнили о рекомендациях по предоставлению семьям с 4 и более детьми возможности бесплатной парковки 2 машин. Пока не уточняется, будут ли выделять многодетным отдельные машиноместа, как инвалидам. Сегодня сама льгота предоставляется регионами. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 83 рубля 87 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. В Ростове сейчас плюс 21 и малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – группа компаний «Темп-Авто». ООО «Автомол».
2: «Темп-Авто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темп-Авто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: За минувший час ситуация на дорогах Ростова-на-Дону изменилась на 1 балл и к этой минуте составляет 6 баллов. По данным Яндекс.Карт, движение на улицах города затруднено. Плотные потоки сейчас на Театральном проспекте от площади Химиков до Большой Садовой, на Вятской от улицы Щербакова до 50-летия Россельмаша и на проспекте Шолохова от Верхней Нольной улицы до Октябрьской площади. Во всех случаях скорость потока примерно 6 км в час, но время проезда около 15 минут. 10 минут потратите на преодоление отрезка на Малиновского, Всесоюзной, от 2-й Краснодарской до Портовой. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Наш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 16+.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45, код 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. Ученые выбрали самый страшный фильм ужасов, который пугает зрителей уже четвертый год подряд. Британские исследователи ежегодно проводят эксперимент под названием «Наука страха», оценивают реакцию 250 зрителей на популярные фильмы в жанре хоррор. Пока участники эксперимента смотрят кино, специальные датчики фиксируют их сердечные ритмы. Итоговый балл складывается из трех цифр: насколько вырос средний пульс зрителя относительно пульса в состоянии покоя, как сильно упала вариабельность сердечного ритма и каким был пульс в самый страшный момент. Чем ниже падает вариабельность сердечного ритма, тем сильнее напряжен организм, а пик пульса обычно отражает интенсивность реакции на внезапный скример. По задумке экспериментаторов, высший балл страха равен 100, при просмотре Шрека показатель равен 3 баллам. Если верить свежим результатам исследования, самым страшным фильмом всех времен уже четвертый год подряд остается «Синистер» американского режиссера Скотта Дерриксона. Сюжет этой ленты разворачивается вокруг писателя Элисона Освальда, который переезжает с семьей в нехороший дом. Прежних хозяев повесили на дереве во дворе, и Элисон начинает собирать материал для своей будущей книги. На этот раз «Синистер» набрал 96 баллов из 100. Средний пульс зрителей во время просмотра поднимался с 64 до 86 ударов в минуту, а на пике доходил до 131. Второе место занял британский фильм «Хост». В топ-10 также попали «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Обе части улыбки» и «Изгнание дьявола» из Эмили Роуз. Организаторы науки страха нередко сталкиваются с критикой в свой адрес и обвиняют их совсем не в жестокости. По мнению некоторых, подобная методика измерения испуга чересчур проста, и из-за такого подхода верхние строчки рейтинга стабильно занимают фильмы с обилием скримеров. На деле же фанаты жанра не считают резкий испуг при виде чертика из табакерки настоящим ужасом.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Павел Овчинников.
2: Самым известным российским ювелиром принято считать Карла Фаберже. Но фундамент русской национальной ювелирной школы заложил другой мастер – Павел Овчинников. Его изделия покоряли международные выставки, а самого Фаберже заставили изрядно понервничать. Павел Акимович родился в 1830 году в имении князя Волконского в семье крепостного. С детства он бесконечно рисовал, настолько вдохновенно, что хозяин заметил талант мальчика и отправил его в Москву учиться ювелирному делу. Всего 5 лет, и обучение закончено. Еще 3, и Овчинников получает свободу. После этого его взлет был стремительным. Через год — собственная мастерская. Еще 3 — полноценная фабрика. В 27 лет оборот его предприятия достиг 2 миллионов рублей, а к 35 состояние мастера соответствовало бы сегодняшним 5 миллиардам. Но главным в его судьбе все же были не деньги и не слава. Овчинников верил: великие вещи создают люди уважаемые, мотивированные, развивающиеся. Поэтому на его фабрике зарплаты значительно превышали средние по отрасли. Рабочие регулярно ездили стажироваться за границу, а условия труда поражали современников. Бесплатные обеды, медицинская помощь, оплачиваемый отпуск – по тем временам это было что-то из области фантастики. При фабрике работала школа для одаренных детей, где учили не только ремеслу, но и живописи, экономике и иностранным языкам. Такое отношение сложно назвать просто благотворительностью. Это был взгляд вперед, глубокое понимание того, что только счастливый и уважаемый человек способен создавать вещи, которыми восхищается мир. Дело, поставленное Павлом Овчинниковым, стало живым примером бизнеса с человеческим лицом. Идеи, до которой остальное человечество дошло только много позже.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают небольшой дождь. Восточный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра будет пасмурно и плюс 22 на термометрах.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 октября в клинике «Эксимер».
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Федорыча вызывали?
13: Ремонт и сборка мебели. 311-61-11.
12: Федорыч поможет.
13: 311-61-11.
14: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Владимир Путин провел совещание по вопросам информационной безопасности. Президент заявил, что киберугрозы выходят на новый уровень и требуют усиления защиты ключевых систем. По его словам, необходимо совершенствовать оценку рисков и быстрее реагировать на атаки. Отдельное внимание Путин призвал уделить взаимодействию правоохранительных органов, операторов связи, банков и интернет-компаний. На совещании также обсуждалась готовность основных отраслей экономики к новым угрозам. Минобрнауки планируют увеличить количество бюджетных мест в ведущих университетах по востребованным специальностям. Прежде всего, в сфере информационных технологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, при принятии решения учтут результаты нынешней приемной кампании. Расширить бюджетный набор намерены по направлениям, на которые сохраняется высокий спрос. Ранее Минобрнауки выступила с инициативой изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров Олимпиад. Фальков заявил, что право на зачисление без вступительных испытаний могут оставить только победителям, а не призерам. Это позволит сделать отбор абитуриентов более прозрачным и адресным. В Ростове по переулку Братскому ограничат движение пешеходов и транспорта. Об этом сообщили в Дептрансе. Речь идет об участке от улицы Пушкинской до Согласия с западной стороны и о пересечении переулка Братского и улицы Согласия. Ограничения продлятся с 1 ноября по 10 декабря. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о растущей популярности среди профессионального образования в Ростовской области. В регионе в этом году 68%

0: выпускников 9 классов продолжили обучение в колледжах, отметил губернатор. Для качественной подготовки специалистов власти активно внедряют федеральный проект. Благодаря этому формату большая часть учебной программы приходится на практические занятия. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили почти 242 миллиона раз в сообщениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Медиалогию. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграм предпочтения отличаются. Там лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем – указательный палец. Красное сердечко в мессенджере оказалось лишь четвертым. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на среду курс доллара составляет 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. В Ростове сейчас плюс 20 и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
2: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Наш из баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону. Яндекс.Карты к этой минуте движение на улицах города затруднено. Самый крупный затор на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка. Скорость потока 4 км в час. Время проезда около получаса. 25 минут потратите на преодоление Театрального проспекта за Круткино от площади Химиков до Нижней Нольной улицы. 15 минут простоите на Закруткино Театральном проспекте от 9-й линии до Большой Садовой и столько же времени потратите на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: А у нас большой матрас.
9: А у вас?
10: А у нас большой комод. Вот.
11: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
12: Как мы рады!
13: Как я рад!
14: А помог нам Мебельград!
15: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
17: Без возрастных ограничений.
18: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Практически половина турпотока в Сочи приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Они выбирают не пассивный пляжный отдых, а активные форматы – пешие и велопроходы, а также экстремальные аттракционы в горном кластере. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава города Андрей Прошунин. По его словам, Сочи остается курортом для всех возрастов. Туристы старше 50 лет по-прежнему выбирают город для отдыха за качество и высокий уровень сервиса. Ну и еще немного о Сочи. Зимний отдых на горнолыжных курортах Сочи в среднем обойдется туристам в 90 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, в эту сумму включены перелет, проживание и катание в течение недели на одного человека. При этом поездки в период новогодних праздников обойдутся дороже примерно на четверть. Эксперты отмечают, что отечественные курорты остаются более доступными по сравнению с зарубежными аналогами, где только стоимость авиабилетов превышает 40 тысяч рублей.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк «Фредер». Кратит выдачи кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
18: Алло, ну как там с бизнесом?
19: Что? Вы кому звоните?
18: Твоему бизнесу звоню.
19: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
20: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
21: Указаны цены на автомобиль 2024 года. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
22: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
23: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
24: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. «Le feu est mort».
2: Est une chanson qui nous ressemble.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают небольшой дождь. Восточный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра будет пасмурно и плюс 22 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.

0: меньше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
5: Ваше время стоит дорого. «Хаммер Строй Групп» берет под контроль весь сложный ремонт. От инженерных решений до идеальной отделки. Один ответственный подрядчик за результат без компромиссов. Строительство, дизайн, ремонт жилых и коммерческих объектов. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ваше пространство – наш стандарт качества.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Сомнолог Зоу Уильямс посоветовала для хорошего сна ночью делать одну вещь ранним утром. По ее словам, лучше засыпать по вечерам поможет утренняя прогулка на свежем воздухе. Может, вы выпьете утренний кофе на улице, выйдете в парк, пока закипает чайник, или выгляните на улицу, пока дети завтракают, посоветовала врач. Она подчеркнула, что прием сработает даже если снаружи пасмурно. Но и объяснила, что нахождение на улице и наблюдение за открытым небом дает мозгу гораздо более сильный световой сигнал, чем обычное освещение в помещении. Сомнолог добавила, что утренний свет также поможет настроить циркадные ритмы. В начале дня повышает уровень гормона стресса кортизола, помогающего проснуться. Ну а в конце дня увеличивает уровень гормона сна мелатонина, способствующего спокойному засыпанию. Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о способности еды влиять на настроение. По словам врача, влияние еды на настроение изучалось в ходе эксперимента, когда людей с депрессией и метаболическими нарушениями попросили сократить потребление полуфабрикатов на 85%. При этом дозировка лекарств, физическая активность и режим сна остались без изменений. В результате средние показатели депрессии и тревожности по используемым диагностическим шкалам заметно снизились. Павлова отметила, что эффект может объясняться влиянием питания на кишечник и нервную систему. Хотите меньше тревожиться и чувствовать себя лучше? Возможно, стоит пересмотреть рацион, посоветовала Павлова.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Представьте белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер Астория Гранде открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» ора «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44. 18+.
5: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS-75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на «Чанган.Авто.ру». Не оферта. Предложение ограничено.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают небольшой дождь. Восточный ветер до 2 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Завтра будет пасмурно и плюс 22 на термометрах.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Зеленоградск стал самым популярным среди российских направлений по росту спроса на зимний отдых. Число ранних бронирований отелей в городе увеличилось на 133%. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий One2Trip. На втором месте топа оказалась Пермь, интерес туристов к посещению которой вырос на 120%. Третью строчку занял Терскол в Кабардино-Балкарии с приростом спроса на 83%. В пятерку также вошли Кисловодск и Шерегеш. Средняя стоимость ночи в отеле в Зеленоградске составляет 9 500 рублей, в Перми 9 000, Терскола 12. В Кисловодске размещение обойдется в среднем в 6 000 рублей за ночь, а в Шерегеше в 20 000. По данным One2Trip, в целом распределение ранних бронирований на зимний сезон осталось прежним. 57% путешественников выбирают зарубежные направления, а 43% – отдых в России. Почти половина россиян заявила о готовности отказаться от кафе и ресторанов ради путешествий. Это следует из исследования. Так, перед путешествием 49% опрошенных начинают сокращать расходы на кафе, рестораны и доставку еды. Ну а 47% стараются экономить на развлечениях. При этом 42% готовы отказаться почти от всех необязательных трат. Ежемесячно 30% респондентов готовы откладывать от 5 до 10 тысяч рублей, 25% от 10 до 30 тысяч рублей, ну а 13% заявили, что ориентируются на свой доход. При этом 55% россиян не хотят экономить на расположении жилья в путешествии, 54% на впечатлениях, 37% на еде и ресторанах. В поездках больше половины экономят на покупках, 36% соотечественников стараются пользоваться общественным транспортом, ну и чуть меньше предпочитают готовить самостоятельно и реже посещать рестораны.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О, «Рандеву», город Москва. УГРН 114-774-652-74-44.
10: 18+.
11: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами спасибо. А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый значит выгодный.
4: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
14: Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс. Субтитры сделал

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
4: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
3: Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
2: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
3: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
1: Принимается. Тогда с меня маршрут.
4: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
5: Цена действительно на комплектацию Prime.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
11: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
1: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
2: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА без приложения «Озонбанка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Канал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.

0: Реклама.
1: Море, вино, белый мыс. В Геленджике открылся винный город. Музей вина, дегустации, рестораны, кинотеатр и инотека с крупнейшей коллекцией российских вин на одной территории. Это место, где бокал всегда наполовину полон. Ждем вас в Геленджике. Туристическая 25. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в
4: идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
3: Discovery. Эксперт путешествий. Подарок с 1 октября. 16+.
5: У меня дело выгорело!
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Радио Монте-Карло.
11: Монте-Карло.

0: mundo so they can mourn. Suis mes pas, suis mes pas, je te séduirai.
1: Реклама.
2: Море. Вино. Белый мыс. В Геленджике открылся винный город. Музей вина, дегустации, рестораны, кинотеатр и инотека с крупнейшей коллекцией российских вин на одной территории. Это место, где бокал всегда наполовину полон. Ждем вас в Геленджике. Туристическая 25. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+.
1: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Море, вино, белый мыс. В Геленджике открылся винный город. Музей вина, дегустации, рестораны, кинотеатр и инотека с крупнейшей коллекцией российских вин на одной территории. Это место, где бокал всегда наполовину полон. Ждем вас в Геленджике. Туристическая 25. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 18+.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».